FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 19 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. В течение дня 12-17 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 17.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Запомню, чтобы не пропустить.
1: Запишу, чтобы не забыть.
0: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
1: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
0: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Хорошего настроения, Екатеринбург!
2: Jam FM.

С подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 19 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ну а в течение дня 12-17 тепла. Также сегодня Первоуральск, плюском Туринское Асбестие, тоже переменное преимущественно, без осадков, до плюс 17.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Предупреждение о загрязнении воздуха объявлено в Свердловской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уралгидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, пишет «Новый день». По прогнозам синоптиков Росгидромета, на Средний Урал пришло бабье лето. Сухая теплая погода до плюс 20 и выше простоит до конца следующей рабочей недели. Между тем, в Екатеринбурге набирает обороты отопительный сезон. Отопление уже подается почти в 100 школ, более чем в 200 детсадов, в 28 объектов здравоохранения, в 377 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской единой дежурно-диспетчерской службе или уточнить ее на портале теплосетевой компании, пишет областная газета. Отопительный сезон, напомню, стартовал 15 сентября. В первую очередь в Екатеринбурге тепло традиционно подают социальные учреждения, больницы, детсады и школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. В трамваях Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Таким образом, власти города будут бороться с неадекватными пассажирами и подростками за цеперами. Гортранс договорился об этом с Росгвардией, пишет паблик «Екатеринбург главное». И отмечает, что уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению трамваев, ломают стекла, ездят за цепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться. Тревожные кнопки будут в кабинах водителей. При этом водители опасаются, что пока состав стоит, а силовики едут, нарушители могут разнести салон. Кроме того, придется задерживаться на путях, сообщает «Юралмэш». Гипермаркеты «Окей» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «Окей» продолжат работу в ленте. Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей. Пишет «Я-1». Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные 84.20, евро 96.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На сегодня субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. В течение дня 12-17 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 17.
0: Реклама.
3: Запомню, чтобы не пропустить.
4: Запишу, чтобы не забыть.
3: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
4: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 19 сентября. Овен, просьба от близкого человека потребует твоего внимания. Телец, сегодня лучше не торопиться с окончательными выводами. Близнецы, отправляйтесь за покупками, сегодня они будут удачными. Рак, небольшая пауза поможет восстановить силы. Лев, к твоим словам сегодня прислушается важный для тебя человек. Дева, отложенное дело неожиданно напомнит о себе. Весы, удачный момент для того, чтобы расширить круг общения. А Скорпион, не позволяй мелким неудачам испортить твое настроение. Стрелец, смена обстановки пойдет тебе на пользу. Козерог, не держи все под контролем. Часть вопросов решится сама. Водолей, пересмотри старые привычки, откажись от того, что мешает расти. Рыбы, тебе захочется устроить маленький праздник.
1: Эй, ты сам.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В России стартовал второй день выборов. В ближайшие два дня свердловчане изберут депутатов Государственной Думы на следующие пять лет, а также обновят региональное ЗАГС-собрание. Число бюллетеней, которые избиратели получат на участке, зависит от места проживания и варьируется от 4 до 6. Два бюллетеня предназначены для голосования на выборах в Госдуму. Еще два – для избрания депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Если на территории муниципалитета проводятся местные выборы, избирателю дополнительно выдают пятый бюллетень. Максимальное количество – 6 бюллетеней – предусмотрено для жителей Унжепавинского сельского поселения. Там в один день голосования проходят сразу две муниципальные избирательные кампании, сообщили в облсберкоме. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представитель регулятора связывает с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% в прошлом году до 35% в текущем. За 7 месяцев этого года банки выдали больше 21 тысячи жилищных кредитов на 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше прошлогоднего показателя. Общий долг свердловчан перед банками по всем видам кредита достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловская область готовится ввести особый статус бабушек и дедушек, у которых много внуков. Инициативу обсуждают в областном Минздраве, рассказала глава ведомства Татьяна Савинова. По ее словам, в первую очередь мера ориентирована на активных трудоспособных бабушек. Помимо повышения общественного признания, статус предполагается сопровождать региональными льготами. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, ветер будет слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. «Урал» с минимальным преимуществом одержал победу над «Нефтехимиком» в матче первой лиги. Встреча в Нижнекамске в пятницу завершилась со счетом 1-0. В составе «Урала» вторую желтую карточку на 89-й минуте получил нападающий Мартин Сикулич. «Урал» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Доллар на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек. Евро – 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
5: На сегодня субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ну а в течение дня 12-17 тепла. Также сегодня Первоуральск, Плюском, Туринское, Асбестия тоже переменное преимущественно, без осадков до плюс 17.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены, это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
6: Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
7: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И снова музыка.
10: Прямо сейчас.

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.
2: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 2.5. Екатеринбург.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Со следующего года в старших классах вырастет учебная нагрузка, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения. Ведомство утвердило новый образовательный стандарт. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов составит 2312 за два года. Это примерно на 140 часов больше прежнего показателя. При этом максимальная нагрузка за два года не должна превышать 2500 часов. Недельная нагрузка останется в пределах 37 часов в каждом классе. На модернизацию очистных сооружений, из-за которых Екатеринбург летом остался без воды, потратят почти 80 миллионов рублей. Водоканал ищет подрядчика на строительство трубопровода перекачки промывных вод от западной фильтровальной станции. Подземным способом предстоит проложить почти 300 метров труб. По ним будут уходить сточные воды, которые остаются после того, как на станции промывают оборудование. Затем эта вода попадет в специальную камеру, а оттуда вверх Исетский пруд. В Екатеринбурге подорожали яйца. Средний ценник свыше 90 рублей за десяток. Рост за неделю составил около 3%, сообщает Свердловскстат. При этом в разных сетях цены сильно различаются. Так, в Монетке яйца категории С1 стоят 65 рублей, а отборные от Ирбитской птицефабрики – 130. В Ленте первая категория доходит до 150 рублей, С0 – до 169. Дороже всего во Вкусвилле. Там десяток категории С1 достигает 288 рублей. Параллельно выросли цены на овощи. Овощные консервы для детского питания, помидоры и огурцы. Овощи из борщевого набора, напротив, подешевели на 1,5-7,5%. Готовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей, и без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч рублей до 500 000. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год, футбол или гимнастика в 2-2500, хоккей и единоборство до 6000 рублей. Оформить полис можно онлайн, без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Жительница Среднеуральска, которая в начале сентября с небоевым пистолетом в руках пыталась навести порядок в очереди на АЗС, под суд не пойдет. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, но материалы в суд передавать не стали. Как сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, с женщиной, наведшей переполох и прорядившей множество мемов, провели профилактическую беседу. Она пообещала больше не хулиганить. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». На сегодня субботу, 19 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня 12-17 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 17.
1: Реклама.
4: Запомню, чтобы не пропустить.
5: Запишу, чтобы не забыть.
4: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
5: Только два дня. Дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12.

0: Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
1: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Со следующего года в старших классах вырастет учебная нагрузка, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения. Ведомство утвердило новый образовательный стандарт. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов составит 2312 за два года. Это примерно на 140 часов больше прежнего показателя. При этом максимальная нагрузка за два года не должна превышать 2500 часов. Недельная нагрузка останется в пределах 37 часов в каждом классе. На модернизацию очистных сооружений, из-за которых Екатеринбург летом остался без воды, потратят почти 80 миллионов рублей. Водоканал ищет подрядчика на строительство трубопровода перекачки промывных вод от западной фильтровальной станции. Подземным способом предстоит проложить почти 300 метров труб. По ним будут уходить сточные воды, которые остаются после того, как на станции промывают оборудование. Затем эта вода попадет в специальную камеру, а оттуда вверх Исетский пруд. В Екатеринбурге подорожали яйца. Средний ценник свыше 90 рублей за десяток. Рост за неделю составил около 3%, сообщает Свердловскстат. При этом в разных сетях цены сильно различаются. Так, в Монетке яйца категории С1 стоят 65 рублей, а отборные от Ирбитской птицефабрики – 130. В Ленте первая категория доходит до 150 рублей, С0 – до 169. Дороже всего во Вкусвилле. Там десяток категории С1 достигает 288 рублей. Параллельно выросли цены на овощи. Овощные консервы для детского питания, помидоры и огурцы. Овощи из борщевого набора, напротив, подешевели на 1,5-7,5%. Готовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей, и без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч рублей до 500 000. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год, футбол или гимнастика в 2-2500, хоккей и единоборство до 6000 рублей. Оформить полис можно онлайн, без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Жительница Среднеуральска, которая в начале сентября с небоевым пистолетом в руках пыталась навести порядок в очереди на АЗС, под суд не пойдет. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, но материалы в суд передавать не стали. Как сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, с женщиной, наведшей переполох и продевшей множество мемов, провели профилактическую беседу. Она пообещала больше не хулиганить. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня субботу, 19 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ну а в течение дня 12-17 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Плюском, Туринское, Асбесте тоже переменное преимущественно без осадков до плюс 17.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
3: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто-то крутой!

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: пикнем?
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем-ФМ.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Интересный гость к нам приходит. Сегодня у нас блогер из Англии, англичанин в России мы его назвали, Алекс Торкелсон. Еще раз доброе утро.
3: Всем доброе утро, Екатеринбурге.
2: Очень хорошо, Алекс, говоришь по-русски, и это нам очень облегчает с тобой общение.
4: Да.
2: Узнали мы много про тебя, про то, как ты оказался в России. Стереотипы развели про Англию и про Россию. Но сейчас небольшой блиц. Маргарита для тебя приготовила, поэтому ждем ответов и с пояснениями.
4: Да, у тебя будет два варианта ответа. Ойе, ол ноу. Тебе нужно
3: отвечать.
4: Да, я говорю фразу, а ты ойе, ол ноу. Так, на своем английском фирменном красивом. Первое. Утром блины с вареной сгущеночкой.
3: Oh, yes. Oh, yes.
2: А с чем нравятся больше блинчики? Есть какие-то уже, может быть, любимые, там, не знаю, добавки? Сгущенка, варенье, мед?
3: Ну, это всегда... Ну, для меня, как человек из западного мира, блины должны быть сладкие. Mm-hmm. Это был огромный culture-шок, для меня, культурный шок для меня, когда я выдал блины с творогом, блины с мясом, блины с капустой.
4: С грибочками.
5: Это что такое?
3: Это вкусно, конечно, но необычно. С медом это как вспоминание с детства. Всегда
4: хорошо.
3: Тепло и хорошо.
4: Так. Выходные в лес по грибы.
3: О, да, но только на даче.
2: Недалеко.
4: Чтобы где-нибудь не уйти далеко в лес, не заблудиться.
3: Ну, я живу в Москве. Найти лес в лес, ну, найти грибы в лесу, мне надо ехать далеко. Но на даче, мои друзья, я могу просто ходить по лесам сразу.
4: Рядышко.
3: Это удобнее, это рядом.
2: А вообще что-то пробовал уже в России из грибов? Не знаю, суп, может быть, соленые грибы?
3: Ну,
4: пирог.
3: Я люблю пирожки с грибами, суп с грибами. И у меня мой лучший друг в России, он очень хорошо разбивается грибы. И каждый раз мы едем на дачу, у меня как будто долг на аренду. У нас традиция, я оплачиваю свою аренду на даче на это выходные. Я готовлю английский завтрак с грибами, которые мы нашли в лесу один день заранее.
4: Круто. Ты так ему платишь немножечко.
3: Ну, немножко, да. Но это больше традиция.
2: Ну, круто.
4: Здорово. Баня с березовым веничком.
3: О, да. Я люблю баню. А я люблю вот такие.
2: А ты любишь париться или когда тебя парят? Ну, то есть ты кого-нибудь паришь или тебя когда парят?
3: Ну, ты всегда приятный, когда мне парится, ну...
4: И сам любишь похлестать веничком кого-нибудь.
3: Лучше для человека, который не нравится ему.
2: А есть уже какой-то любимый веник? Просто есть веники у нас березовые, дубовые, еловые.
3: Мне все равно.
2: Все равно.
3: Это все приятно.
4: Хорошо. Окунуться в прорубь в минус 30. Заставали тебя вообще морозы уже?
3: Как будто купел, да?
4: Да, да, да.
3: О, да. Ну, я не пробовал до сих пор на минус 30 только летом, но я хочу попробовать. Это как будто получение русского мужества.
4: Да.
3: Вы не русский мужчина, если вы этого не сделали. Поэтому мне пора.
4: Ну, есть такое.
2: Уже осень, скоро зима, недалеко осталось.
4: Да ты потихонечку только начинай, да, плавненько. Валенки и шапка-ушанка.
3: Что это значит?
4: Это шапка
2: с ушами. Зимняя шапка такая.
4: Это такой невидимый. Это вообще русская традиционная шапка.
2: А валенки это на ноги такие.
4: Да, теплые.
6: Winter shoes.
3: Для меня oh no, потому что я только вижу дедушки и туристы с этими шапками.
4: Приезжай на Урал. У нас здесь ходят в валенках, Павел Павлович ходит в валенках. Покажи валенки, кстати.
2: Ну у меня сейчас нет валенок.
4: На микрофончике.
2: Вот они маленькие.
4: Вот такие вот валенки.
3: Я увидел я был на Ярославской области, а я был на Мурманской области. Я такие видел. Эти обуви нужны. В таком
4: обязательно,
2: где холодно. У нас тоже холодно.
4: Без них не обойтись.
2: Это правда.
4: Заказать доставку еды из ресторана в 3 часа ночи. В Лондоне говорят, что это сделать практически невозможно.
3: Вообще невозможно. По воскресеньям все магазины почти закрываются в 16:00.
2: Ничего себе.
3: Это что?
4: А у нас есть круглосуточные.
3: Это да. Если я хочу перекусывать в Лондоне, это столица Великобритании. А я не могу перекусывать, мне надо сидеть, лежит голодный. А я могу просто заказать доставку на любом городе в России, и мне принесут.
4: Да, в любое время дня и ночи.
2: В любое время, это правда.
4: Так, на электросамокате по центру города погонять.
3: Люди мне убьют за этого. Ну, о да. Просто аккуратно.
4: Да, аккуратненько. Так, танцы до упада под Анну Асти и Клаву Кока.
3: Ну, это, наверное, олда. Ну, я больше люблю русский рок, пост-панк, вот такая, алтишки, да. Но всегда есть место в моем сердце для Анастасии. Это был один из моих самых первых русских, современной русской музыки, которую я слушал. И Гокрит, Анастасия, это было вот такое время, когда это был, они были самые популярные.
2: Когда танцевал последний раз до утра?
3: Это был на мой первый ночь в Екатеринбурге. У нас был встреча для всех блогеров, чтобы просто общаться, познакомиться, а потом мы пошли на караоке.
2: Пили все вместе.
4: Естественно, там без Анасти не обойтись. На поезде от Москвы до Владивостока и обратно.
3: Это половина, поэтому я скажу «оу», потому что я готов на Владивостоку на поезде. Я очень хочу сделать транссибирские железные дороги и сделать сериал на Ютубе. Это будет очень невероятно. Ну, я не могу пропустить свою работу так долго, поэтому обязательно на самолете обратно. Ну, своей душой обратно на поезде.
2: Вот на этой ноте мы и закончим общение с нашим блогером. Алекс Торкелсон сегодня в гостях у нас. Спасибо огромное, удачи тебе и, конечно, новых интересных друзей в России.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ. Это Джем.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Явка избирателей на Среднем Урале по итогам первого дня голосования оказалась ниже 23%. Об этом сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. В среднем по Уральскому округу на участки пришли 29% от имеющих право голоса. Выборы продлятся еще два дня. Напомню, свердловчане выбирают депутатов Госдумы на следующие 5 лет и регионального Заксобрания. Участки для голосования работают с 8 утра до 8 вечера. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях Свердловскую область. От региона избирался в Госдуму в 2 последних созыва. На Среднем Урале опубликована карта мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области – в Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Численность медведей из Свердловской области остается на уровне прошлого года – почти 4500 особей. Мэрия Екатеринбурга собирает предложения горожан по регулированию движения электросамокатов. В городе стартовали общественные обсуждения проекта правил для средств индивидуальной мобильности. В документе уже закреплено понятие СИМ, а также прописаны требования к зонам их стоянки. По итогам обсуждения власти планируют сформировать и направить в ЗАГС Собрание предложение по корректировке регионального закона об административных правонарушениях. Прием замечаний и идей от жителей продлится до конца сентября. «Сумерки» вернулись в прокат и спустя почти 20 лет после премьеры обошли новинки недели. В первый день повторного релиза сборы первой части «Вампирской саги» составили 40 миллионов рублей, с учетом предпродаж 46 миллионов. «Сумерки» опередили анимацию «Как Иван в сказку попал» и драму «Курьер». На следующий день ситуация изменилась. Лидером стал «Как Иван в сказку попал», «Сумерки» заняли второе место. Вслед за первой частью «Вампирской саги» на широкие экраны вернутся и остальные 4 части. Они выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18, выше нуля.
0: Реклама. Запомню, чтобы не пропустить.
3: Запишу, чтобы не забыть.
0: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
3: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
0: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 74% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках в Свердловской области складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%. Напомню, голосование продлится еще два дня. Областная детская клиническая больница получила новое оборудование. В реанимационное отделение поступили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Водоканал назвал три района Екатеринбурга самой грязной водой. В пробах, взятых на прошлой неделе, нашли превышение норм по двум показателям. В Октябрьском и Чкаловском районах вода оказалась слишком мутной, в Чкаловском также повышено содержание железа. Самые высокие показатели по металлам в железнодорожном районе. В двух пробах уровень железа вдвое выше нормы. Длительное употребление такой воды может навредить желудку и кишечнику, передает портал 66.ru. Водоканал связывает ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка в регионе минувшим летом. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, а ветер будет слабым и неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%, сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением с сегодняшнего дня справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda, рост около 13%. Меньше всего в среднем на 4,5% выросла стоимость запчастей для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях, слабый, ночью до +11, завтра днем 14-18, выше нуля.

0: В будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лайфхаки и тренды. Вот вам тренд, который набирает популярность. Вы в целом можете тоже задать этот вопрос. Школьникам задают все то, что связано с каким-то, ну, перспективным будущим в данном случае. Так вот, приезжайте сегодня домой, если у вас есть дети, можете задать им вопрос. С какого возраста, люди, можно вас считать пожилыми? Вот для меня пожилой человек, ну вот мне 33, и я как бы думаю, что вот пожилой человек это 70+. Вот 75+. Ну, если мы говорим о каких-то внутренних личных характеристиках. Так вот, сделали опрос, который разлетелся просто везде. Спрашивали школьников приблизительно с 5 по 9 где-то класс. Так вот, ответы оказались примерно такими. Они считают, что пожилые люди для школьников вот с 5 по 9 класс это 25-30 лет, 30-35 лет. И где-то с 27 до 30 лет. Вот, пожалуйста. Получается, в глазах школьника я уже какой-то дедушка. Но только давайте я буду в глазах, а не по факту. Да, хочется еще немножко побыть молодым. Поэтому мне официально разрешают пока еще быть в статусе молодежи. Все-таки есть определенный возраст, и я пользуюсь тем самым, что мне разрешают. А вот молодой возраст, молодежь, это до 44 лет. Вот тебе, пожалуйста, это возрастные границы. Они существуют. И мы их придерживаемся 100%.
3: На дворе у нас осень, а значит, многие из нас пересматривают любимые фильмы. Так вот, я нашла такой тренд. Пересмотрите фильм «Сумерки». Это такая сага о вампирах. Потому что сейчас молодежь действительно сходит по этой саге с ума. Если не смотрели, то обязательно исправляйте. В общем, это легендарная франшиза о вампирах с такой фарфоровой кожей. И она возвращается в российский прокат. Несмотря на то, что с момента премьеры первой части «Сумерек» прошло почти 20 лет. Соцсети все еще переполнены и мемами, и шутками про Эдварда, и пересказами любимых сцен. И сейчас в российских кинотеатрах, в том числе у нас в Екатеринбурге, организуют специальные показы, когда можно прийти и посмотреть любимый фильм на экране. Фанатеют все, подростки, и взрослые, а молодежь вообще приходит и вслух цитирует знаменитые фразы героев. Кто-то идет дальше и одевается на сеанс так же, как и персонажи. В общем, если вы в теме, ну или хотите в ней быть, то обязательно идите смотрите в кино фильм «Сумерки».
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
5: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
7: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
1: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34 43 200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге намерены ввести более строгие правила размещения парковок для электросамокатов. Проект соответствующих поправок сейчас внесен на общественное обсуждение, сообщает Federal Press. В случае принятия документа парковки запретят устраивать на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на остановках общественного транспорта и в радиусе 20 метров от них. Также ограничение по расстоянию будет действовать возле памятников, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, под запрет попадут газоны, дворовые территории, арки и тротуары, ширина которых недостаточна для комфортного прохода пешеходов. В Екатеринбурге цены на бензин меняются разнонаправленно. По данным Свердловскстата, за минувшую неделю АИ-95 подешевел на 2,3%. Сейчас он стоит 77 рублей за литр. При этом АИ-92 подорожал примерно на 2,5% и обходится в 74 рубля за литр. Остальные виды топлива почти не изменились в цене. Отмечается, что за неделю официальная инфляция составила всего лишь 0,02%. С конца августа рост цен на топливо опережает темпы инфляции в сотни раз. В Асбесте с горадминистрации взыскали 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которую покусала бездомная собака. Инцидент произошел в середине лета. Пострадавшей потребовалась госпитализация с множественными ранами и переломами локтевой и плечевой костей. Прокуратура через суд потребовала от мэрии Асбеста компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил в полном объеме. В Екатеринбурге за 3 месяца в пункты приема покрышек на минометчиков сдали более 13 тонн шин или около 320 комплектов. Пункт принимает покрышки по субботам с 10 утра до 4 часов дня. Жители могут бесплатно сдать шины дважды в год. Перед сдачей их нужно очистить от грязи и мусора и убедиться, что нет следов горюче-смазочных материалов. В этом же пункте на минометчиков 30 бесплатно принимают мелкую электронику, старую бытовую технику, отработанные моторные и трансмиссионные масла. В следующем году россиян ждет одна 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные 3-дневные выходные ко Дню защитника Отечества. По утвержденному производственному календарю в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18, выше нуля.
0: Реклама. Запомню, чтобы не пропустить.
3: Запишу, чтобы не забыть.
0: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
3: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
0: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: И пусть

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Академический остается единственным районом в Екатеринбурге, где батареи включены во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома Академа оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батареи в каждом конкретном доме можно уточнить у своих управляющих компаний в ЖЭУ и ТСЖ. В Екатеринбурге Минобороны требует снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы построили в 90-е годы военные и ветераны с согласия командования, расположенной поблизости в войсковой части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забрать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех скрутили. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявило встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Об этом газете «Ру» рассказал гендиректор страховой компании «Полис Онлайн» Андрей Креер. Услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Кузовной ремонт дорожает быстрее. Редкие детали и электроника прибавили 15-25%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. Запчасти на «Пежо» подорожали на 20%, для «Порше» на 15%, для Subaru на 12. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 122 тысяч рублей, но рассчитывается по справочным ценам, а не по рыночным. Сегодня вступают в силу новые справочники, из расчета исключат дешевые аналоги деталей, и выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Более 1,5 миллиона туристов посетили Средний Урал с начала года. Регион оказался на 6-м месте в России по числу размещенных гостей и в четверке с ростом летних бронирований, сообщили в Департаменте информполитики региона. Главными центрами притяжения остаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть и Верхотурье. Растет интерес к природным маршрутам Северного Урала и к Ирбиту. В трамваях Екатеринбурга появились кнопки вызова Росгвардии. Их установил Гортранс из-за хулиганства подростков. Юные нарушители ломают окна, катаются на сцепке, бегают перед вагонами и срывают движение. Совокупные задержки рейсов за сезон исчисляются часами. Гортранс договорился с Росгвардией, что при ЧП водитель сможет оперативно вызвать наряд. До приезда силовиков вагоновожатый сможет удерживать нарушителей в запертом вагоне. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений, слабый, ночью до +11, завтра днем 14-18, выше нуля.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ну а тема у нас сегодня была осенняя. Раскрывали тему зонтов. Расскажи про свой зонтик. Вот такая простая тема. Какие сообщения нам еще пришли, что мы еще почитаем?
3: Катя пишет: как-то со старшей дочерью ездили в Сеул, Южная Корея. Возникла необходимость в зонтике. Пришлось купить. В Корее их огромное количество и разных видов, и размеров. Я купила зонт-трость черный в мелкую звездочку. Угу. Через границу везти было очень неудобно с маленьким ребенком на руках. Чемодан еще и зонт. Сейчас он служит воспоминанием и отличным средством для укрытия от дождя. Вот уже 12 лет он в прекрасном состоянии.
4: Интересно, в Корее они от чего прячутся? От дождя или от солнца?
2: И всего, от
3: всего. Да, и дождя, от солнца.
2: Мы из Германии привозили, я помню, зонтики. Тоже супруг зашли в магазин, и там какая-то была акция, они известной фирмы одной, и оранжевый, яркий и желтый. У нас таких вообще не было, были такие темненькие цвета. И только приехали оттуда, я устроил какую-то с ними фотосессию, и куда-то эти зонтики пропали. Мы их долго не могли найти. Супруга мне: все, там уже капец, мы это что? И, в общем, прошло, наверное, лет 10, наверное. И я где-то прибирался и нашел эти зонтики.
3: Ничего себе!
2: Да, какая
3: интересно.
2: Была радость супруги. До сих пор один из них живет, второй уже сломался, но такие тоже хорошие, но не очень яркие. Прям выходишь, и сразу солнышко такое оранжевое,
3: прикольно.
2: Желтый, очень крутой. Катя прислала сообщение: легче переносить дождливую погоду, когда есть классные зонтики. У меня их 3. И яркие, легкие, автоматические. Один из них с моим любимым мультперсонажем Тоттера. Муж где-то заказал и мне подарил. Это действительно, если знаешь, что нравится там супруге, да, в данном случае мультики какие-то она смотрит. Это же, по-моему, анимешечки.
3: Ну да.
2: Да, и вот Хаяо Миядзаки.
3: Миядзаки, да, знаменитый легендарный аниматор.
2: Тоттера, да, вот такой мультик. Тогда подарите, это еще подарок классный. И мне кажется, человек, который любит эти мультфильмы, с удовольствием будет ходить с этим анимешным зонтиком.
3: Да, вообще мы с тобой уже отметили, что зонтики как мерч — это прекрасно.
2: Угу. Что еще?
3: Ириша написала: свой первый зонтик я купила с первой зарплаты в 14 лет. Цвет морской волны и деревянная трость придавали шарм всему. Но, увы, при переезде он потерялся. Но я вспоминаю о нем каждый раз, когда вообще идет дождь.
2: Зонт — штука классная, но периодически, так как наступает там ясная погода, можно прибрать и потерять.
3: Да.
2: Надо где-то их в одном вместе хранить.
3: Или где-то забыть можно.
2: И сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Оли. Я помню, как в детстве мама подарила мне детский маленький зонтик со свистком. Естественно, свистеть можно было только на улице. Поэтому я ждала дождя каждый день, чтобы идти и гордо свистеть. Теперь, когда я вижу детей с такими зонтиками на улице, улыбка до ушей, теплые воспоминания. И мы решили, что неплохо было бы действительно зонтику что-то еще добавить. Какие-то, может быть, супергаджеты. Например, можно показывать, например, силу дождя, силу ветра. Сейчас же много всевозможных этих приборов. Сколько осадков на тебя выливается сейчас?
3: Да и вообще какие-нибудь удобные обвесы же сейчас популярны. Может быть,
2: да?
3: Какой-нибудь карт-холдер или кошелечек маленький. Тоже прикольно.
2: Ну все, нас понесло.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
5: Реклама.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка.

0: днем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус», у нас так принято.
3: Щербакова 4, 0+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. Власти Екатеринбурга отклонили проект застройки берега и сети у парка Маяковского, передает портал 66.ru. На участке между парком и улицей Луганской на месте ветхих домов и садового товарищества хотели построить жилье для 11 тысяч человек. В проекте были заинтересованы компании «Практика», «Фортис», «Тетрис Групп» и «Атом». Причиной отказа стали новые федеральные правила. С августа запрещено строить в зонах затопления и подтопления. Раньше застройщики могли обещать защитные меры – дамбу, дренаж, подсыпку. А теперь сначала нужно обезопасить территорию и исключить ее из зоны затопления в реестре. Девелоперы надеются на поправки в закон, в частности, на введение переходного периода. Екатеринбург готов к подаче тепла. По данным мэрии, замена внутридомовых инженерных коммуникаций выполнена на 100%. Теперь дело за управляющими компаниями. Первыми тепло получают больницы, школы, детсады. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. На Урале готовится к масштабному ремонту федеральных трасс. В план работ включен участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр. Он находится в районе села Покровское. Еще один объект – участок Пермского тракта со 160 по 169 километр, расположенный неподалеку от Отчита. Уралуправтодор ведет поиск подрядных организаций для выполнения работ. Общий объем финансирования составит 206 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют до середины августа следующего года, передает Е1. Половина екатеринбуржцев планирует сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации нового айфона. 12% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще об обновлении задумываются молодые люди от 18 до 24 лет. 29% респондентов покупку пока не планируют, 44% не рассматривают технику Apple. Вовсе показало исследование Авито. Фигурист Плющенко-младший без грубых ошибок откатал произвольную программу на юниорском гран-при в Турции. Спортсмен получил за прокат 114,53 балла. Сумма за две программы – 171,65 балла. Сразу после проката Плющенко-младший занял промежуточное второе место. После него выступают еще 15 фигуристов. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр с июля представляет на соревнованиях Азербайджан. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18, выше нуля.
0: Реклама. Запомню, чтобы не пропустить.
3: Запишу, чтобы не забыть.
0: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
3: Только два дня. Дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник. И игристое настроение.
0: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года. Примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне. А профильное обучение сохранят по шести направлениям. Естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представитель регулятора связывает с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% до 35%. Общий долг свердловчан перед банками по всем кредитам достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 77% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. Напомню, голосование продлится до вечера воскресенья. Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над сиквелом фильма «Война миров Z». Главную роль вновь исполнит Брэд Питт. Режиссером картины станет Эдвард Бергер, автор фильма «На западном фронте без перемен». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013-м и собрал более 540 миллионов долларов в мировом прокате. Это вольная экранизация романа Макса Брукса о зомби-апокалипсисе. Ранее производство продолжения неоднократно откладывалось. «Урал» добыл важную победу в Нижнекамске, одолев «Нефтехимик» в матче 11-го тура первой лиги. Встреча завершилась с минимальным счетом 1-0. Напряженный получился конец матча. На 89-й минуте нападающий «Урала» Мартин Сикулич получил вторую желтую карточку и покинул поле. Сейчас в активе «Урала» 22 очка. Клуб закрепился на пятой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне подопечные Сергея Юрана почти половину очков набрали именно на выезде. Следующий матч «Урала» также гостевой. В субботу 26 сентября предстоит сыграть в Костроме против местного «Спартака». Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершенной программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. В Екатеринбурге Минобороны требует снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы строили в 90-е годы военные ветераны с согласия командования, расположенной поблизости воинской части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забирать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех задержали. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявило встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях Свердловскую область. От региона он избирался в Госдуму в два последних созыва. На Среднем Урале опубликована карта мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области – в Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Спрос на электромобили с пробегом на Среднем Урале за лето вырос на 70% год к году. Топливный кризис подстегнул также продажи дизельных машин. Такие данные предоставил портал Drom.ru. Среди подержанных машин на электротяге свердловчане чаще всего выбирали Nissan Leaf, Zikr 001 и Tesla Model 3. Ее выбирали на 300% чаще. Среди дизельных моделей самый заметный рост у Volkswagen Touareg. Продажи выросли на 103%. В топ также вошли Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, в воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 18.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Шоу Джем ФМ.
1: Утром
0: Джем ФМ.
1: Днем
0: Джем ФМ.
1: Вечером
0: Джем ФМ.
1: Ночью
0: всегда Джем ФМ.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18, выше нуля. Также завтра в Риже, Красноармейск, Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 18.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. It's

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 20 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 14-18 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворится.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 105.5 Джем FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мой счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.